0: Релакс Крисмас. Музыка зимовых свят.
1: Christmas rushes through.